0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: No 90-ajiem līdz mūsdienām.
3: Radio Superhits.
4: Super Party.